Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Мелодия дамо шанте ле кёр д'Эммануэль. Ки ба кёр

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Продовольственно-ветеринарная служба проводит проверку после нападения собак на детей детского сада. Далее об этом и других событиях более подробно. В пятницу около 12 часов дня в Царникове Адажского края две собаки, бывшие без присмотра, напали на детей дошкольного образовательного учреждения «Рейкстинш». Двое детей были доставлены в больницу, им потребовались операции. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в субботу в детской больнице. Группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории учебного заведения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки со стороны улицы Лашо к группе детей приблизились две оставленные хозяевами без присмотра собаки. Согласно предоставленной самоуправлением Адажского края информации, в инциденте пострадали 6 детей, двое из которых были госпитализированы. Пострадала также одна из сопровождавших детей педагогов, которая пыталась удержать собак, чтобы защитить детей. Как рассказал агентству Лето, мэр Адажского края Гатис Мигланс, на помощь группе детей поспешил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который пытался также защитить детей, сажая их в свою машину. Мэр сообщил, что двоим детям сделаны операции, остальные пострадавшие отправились домой. Помощнице воспитателя также не потребовалось серьезного медицинского вмешательства. После пережитого шока ей была оказана необходимая помощь. Мигланс сообщил, что запросил отчеты о произошедшем у руководства детского сада и полиции самоуправления. По имеющейся в его распоряжении информации, сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. В связи с произошедшим начали 4 процесса об административном правонарушении. В самоуправлении поясняют, что информацию о госпитализированных пострадавших служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст госполиции. О случившемся проинформирована продовольственно-ветеринарная служба, которая проведет проверку. В самоуправлении подчеркивают, что в настоящее время главным приоритетом является здоровье, безопасность и эмоциональное благополучие детей. Родителям детей предоставлена информация о доступной психологической поддержке. Социальная служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям дошкольного образовательного учреждения. Местные власти призывают владельцев собак ответственно относиться к безопасности детей и окружающих. Обязанность владельца собаки – не допускать ситуации, в которых животное без присмотра может угрожать другим людям. Также нельзя допускать свободного выгула собак, а в общественных местах необходимо соблюдать требования по содержанию и надзору за животными. Самоуправление сотрудничает с полицией, продовольственно-ветеринарной службой и другими ответственными службами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение о необходимых дальнейших мерах безопасности. Ответственным службам удалось установить владелицу собак. После проведения полицией процессуальных действий собаки были переданы владелице. Дальнейшая проверка собак входит в компетенцию.

компетенцию продовольственно-ветеринарной службы. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Дело мастера» на радио «Мелодия».
1: Когда возвращаешься домой после работы, хочется, чтобы дверь была надежной и теплой. Сегодня расскажем, как выбрать металлическую входную дверь, чтобы вы были уверены. Дом под защитой и уют сохранен. Первое. Прочность конструкции. Толщина дверного полотна должна быть не меньше 70 мм, а лист минимум 1 мм. Но не забудьте, важны не только толщина, но качество стали и жесткость конструкции. Сложные ребра жесткости, многоуровневые контуры – все это делает дверь устойчивой к взлому. И не экономьте на петельных креплениях, выбирайте петли с защитой от снятия. Следующий момент – запирающие механизмы. Отдайте предпочтение моделям с несколькими классами защиты – сувальдные и цилиндровые комбинации. И помните, один надежный замок лучше, чем два слабых. Третье – тепло и шумоизоляция. Уплотнители по контуру двери также важны. Резиновые контуры, двойные пороги, качественные прокладки. Четвертое. Отделка и дизайн двери. Полимерно-порошковое покрытие, декоративные панели. Выбирайте то, что гармонирует с интерьером. Наконец, монтаж. Даже лучшая дверь будет слабым звеном, если установлена неправильно. Коробка должна быть ровной, крепления надежными и зазоры минимальными. Основание проема укрепите, чтобы исключить проседание со временем. Главное, что ты входишь не в холодное пространство, а в тепло, покой и безопасность.
0: Дело мастера на радио.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Всем еще раз здравствуйте. И в нашей студии появляются специальные корреспонденты Настя Лавринович и Алексей Филимонов, которые изучали статью BBC, исследующую разрушительное влияние эйджизма на физическое и ментальное благополучие. Чему может научить эта статья и какие можно сделать выводы, обо всем об этом вы узнаете буквально через секунду.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Всем привет! Сегодня у нас, своего рода эксперимент. Мы взяли одну статью с BBC, но очень-очень мощную, про эйджизм.
3: Это когда к людям относятся предвзято из-за возраста.
2: Да. И попробуем разобраться, а что если где-то у нас в голове есть такой, знаете, переключатель, который может подарить почти 8 лет жизни.
3: И главный вопрос, как его найти?
2: И как включить, да. Статья называется «Старение – это неразрушительная сила». И вот наша задача сегодня понять, как наши же мысли о возрасте влияют на здоровье, на самочувствие и в конечном счете на то, как долго мы проживем.
3: И чтобы сразу было понятно, что это не какая-то отвлеченная проблема, давайте просто на цифры посмотрим.
2: Давайте.
3: В Великобритании, например, каждый третий говорит, что сталкивался с этим, с предрассудками по возрасту.
2: Каждый третий уже немало.
3: Но есть исследование из США, оно еще показательнее. Опросили 2000 человек от 50 до 80 лет. И вот, внимание, 93% из них сталкивались с эйджизмом.
2: 93. Почти все.
3: Почти все. И самое, пожалуй, интересное, чаще всего это был так называемый внутренний эйджизм.
2: То есть люди сами про себя так думали?
3: Именно. Сами применяли к себе вот эти негативные стереотипы. А если учесть прогноз, что к 2030 году каждый шестой на планете будет старше 60,
2: то это уже касается абсолютно всех.
3: Это личная проблема каждого. Либо сейчас, либо в самом ближайшем будущем.
2: Вот этот внутренний эйджизм, знаете, он пугает больше всего. Выходит, мы сами себе главные враги. Но откуда это вообще берется?
3: Мы же не рождаемся с этой идеей.
2: Конечно, нет. И вот в статье есть просто шокирующий факт. Оказывается, мы это все впитываем с раннего детства, иногда уже в 3 года.
3: Из сказок, из фильмов, от родителей.
2: Из новостей, отовсюду. А ведь на самом деле то, что люди стали жить дольше, лучше, это же одна из величайших побед человечества.
3: Результат развития науки, медицины?
2: Конечно. Но таким языком мы превращаем победу, буквально в поражение. И это ведь не просто слова. Это потом влияет на политику, на отношения в обществе и на наше собственное отношение к своему же будущему.
3: И вот тут, мне кажется, и запускается какой-то очень зловещий механизм. Знаете, есть же типичная фраза: «Ой, куда мне уже учиться этим вашим компьютером, голова не та».
2: Сплошь и рядом. И ведь человек не ленится, он, скорее всего, правда в это верит. Оказывается, у этого есть научное название.
4: Да, и оно очень точное. Это теория воплощения стереотипа. Ее разработала психолог Бекка Леви. Мы о ней еще обязательно поговорим.
2: Воплощение стереотипа звучит?
4: Суть в том, что мы настолько пропитываемся вот этими идеями из культуры, что старики все забывают, что они слабые, что им поздно что-то начинать, что эти идеи, они буквально врастают в нас.
2: То есть мысль становится плотью?
4: Можно и так сказать. Они становятся частью нашей личности и начинают управлять нашим поведением, уже без нашего ведома.
2: И вот эта идея, которую мы где-то услышали, начинает решать за нас, пойдем мы на какие-то курсы или нет, попробуем новое хобби или просто махнем на себя рукой.
4: Совершенно верно.
1: Мы продолжим разговор о разрушительном влиянии эйджизма на физическое и ментальное благополучие людей буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Автобусная остановка. На радио «Мелодия».
1: Сегодня вкусная остановка переносит нас в солнечную Болгарию, где еда всегда наполнена ароматом трав, перца и свежих овощей. Курица по-болгарски – это не одно конкретное блюдо, а целое направление вкусов, где главная идея проста – соединить мясо, овощи и специи в гармонии, чтобы каждый кусочек был сочным и насыщенным. У этого блюда нет строгой истории или одного рецепта. Название по-болгарски относится скорее к стилю приготовления. В Болгарии любят блюда из курицы с рисом, с овощами, тушеные или запеченные с травами. Кухня этой страны щедрая, теплая, домашняя. В ней всегда есть место перцу, луку, помидорам и сладковатому вкусу запеченных овощей. Для приготовления возьмите куриное филе или бедра, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до легкой корочки. Добавьте нарезанный лук, болгарский перец, немного моркови и помидоры, все вместе перемешайте и тушите на слабом огне. Когда овощи станут мягкими, добавьте ложку сметаны или немного сливок, приправьте солью, перцем и любимыми травами. Подойдут орегано, тимьян или паприка. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы все вкусы соединились и соус стал густым и ароматным. Подавайте курицу по-болгарски с рисом, картофелем или просто с ломтем свежего хлеба. И пусть сегодня эта вкусная остановка станет вашим небольшим путешествием туда, где все просто, сытно и по-доброму вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Виа Маргутта. Расположенная в историческом центре Рима, небольшая и тихая улочка под названием Виа Маргутта во второй половине прошлого века стала безумно популярной как среди местных жителей, так и среди туристов. Своей славой она обязана легендарному фильму «Римские каникулы». Именно здесь, по адресу Виа Маргутта 51, жил главный герой картины – Джо Брэдли. Официальной версии происхождения имени у улицы не существует. Есть лишь городская легенда, по которой Виа Маргутта, что можно перевести как «морская капля», была названа в честь ручья, когда-то здесь протекавшего и служившего местным жителям обычной сточной канавой. Тогда эта улица представляла собой задворки более престижной Виа дель Бабуино, расположенной параллельно. А оселились на Виа Маргутта лишь кучера, ремесленники и строители, к которым позже, в средние века, присоединились бедные иностранные художники. Теперь же, когда улица обрела свой нынешний статус кинодостопримечательности, дома на ней с радостью покупают богатые горожане и знаменитости. В свое время здесь жили такие люди, как Федерико Феллини, Джанни Родари и, например, Ренато Кутузо. Учитывая славу Виа Маргутта и любовь к ней деятелей искусства, здесь проводится фестиваль «100 художников Виа Маргутта», в рамках которого выставляется более 1000 картин. Посмотреть на эту выставку, превращающую улицу в настоящую художественную галерею, приезжают ценители со всего мира.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Карта лояльности «Веселыба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты «Веселыба». Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во втором квартале было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше. Далее об этом и других событиях более подробно. Во втором квартале этого года в стране было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66 200 безработных. Большинство из них, или 21 200 человек, искали работу от 3 до 5 месяцев, еще 18 100 от 1 до 2 лет. Пособие по безработице выплачивается не дольше 8 месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа человека и зарплаты, в которой производились взносы. Статус безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим работу. Находясь в этом статусе, безработный должен выполнять ряд установленных Госагентством занятости мер по поиску работы. У безработного есть возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переквалификации, повышения квалификации, а также во время получения неформального образования. Также можно получить карьерные консультации. Согласно результатам опроса, проведенного международной компанией Gemius, занимающейся исследованиями и технологиями в сфере интернета, в Латвии 96% жителей за последние 6 месяцев выбирали для получения товаров, приобретенных онлайн, терминалы для посылок. Терминалы для выдачи посылок являются самым популярным способом доставки во всех трех странах Балтии. В Латвии ими пользовались 96% респондентов за последние 6 месяцев, в Эстонии 95%, а в Литве, где изучались покупательские привычки за последние 12 месяцев, 54%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 95%, 96% и 57%. В этом году в Латвии курьерской доставкой воспользовались 54% респондентов, в Эстонии 50%, в Литве 34%. Получение товаров в магазине или точке продажи выбрали 47% латышских, 50% эстонских и 25% литовских респондентов. В то же время чрезмерно длительные сроки доставки и высокие затраты на доставку по-прежнему остаются одними из наиболее часто упоминаемых проблем, связанных с доставкой. В этом году 44% в Латвии, 50% в Эстонии и 26% в Литве заявили, что сроки доставки слишком долгие. В свою очередь, о высоких затратах на доставку упомянули 35% респондентов в Латвии и 39% в Эстонии. В Литве об этой проблеме упомянули 15% респондентов. В Латвии и Эстонии третьим по распространенности ответом было отсутствие проблем с доставкой. В Латвии этот ответ дали 25%, в Эстонии 24%. В Литве третьей по распространенности проблемы были высокие затраты на доставку. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в 1954 год. Камивояжер Рэй Крок случайно узнает о необычном ресторане братьев «Макдоналд», где обслуживание работает невероятно быстро, качество остается неизменно высоким. Увидев огромный потенциал этой идеи, Крок предлагает развивать франшизу по всей стране. Постепенно он начинает брать все больше контроля над бизнесом, а затем фактически становится лицом компании, несмотря на то, что саму концепцию придумали совсем другие люди. Фильм показывает, какой ценой строилась одна из крупнейших мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс», это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И тема сегодняшней беседы с Настей Лавринович и Алексеем Филимоновым – борьба с эйджизмом и стереотипами в обществе, где ценность человека определяется не датой его рождения.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: И ведь самый главный, наверное, стереотип – это что все старики немощные и больные. Он же просто повсюду.
3: И он абсолютно, вот просто абсолютно не соответствует действительности. Тот же Пармендер Райна, он приводит факты, подавляющее большинство пожилых людей живут самостоятельно.
2: Они активные.
3: Они активны, они вносят огромный вклад в жизнь своих семей, сообществ, с внуками сидят, волонтерят. Доля людей с какими-то серьезными ограничениями по здоровью гораздо-гораздо меньше, чем мы думаем.
2: То есть многое из того, что мы списываем на биологию...
3: На самом деле социально сконструировано. Вот кто решил, что в 60 лет поздно менять профессию? Это же не закон природы. Это просто установка в обществе.
2: И вот тут у меня главный вопрос. Если это во многом просто установка, идея в голове, как она может физически влиять на тело? Она же не материальна.
3: А вот это и есть самое, пожалуй, поразительное во всей этой истории. В статье перечисляют последствия эйджизма. Депрессия, тревога, одиночество.
2: Ну, это еще можно отнести к психологии.
3: Да, но дальше идет снижение физической и умственной работоспособности. А потом автор приводит главное исследование Бекки Леви, той самой из Йельского университета.
2: Я ждала этого момента.
3: Она со своей командой много-много лет наблюдала за группой людей. И вот что они обнаружили. Люди, у которых в среднем возрасте было позитивное восприятие старения...
2: То есть они видели в этом не конец, а новый этап.
3: Да, новый этап, новые возможности. Так вот, они прожили в среднем на 7,5 лет дольше, чем те, кто относился к старению негативно.
2: Подождите, подождите. 7,5 лет. Это нужно как-то осмыслить.
3: Да, цифра впечатляет.
2: Это же не какая-то статистическая погрешность. Это можно сравнить с эффектом от отказа от курения или от регулярного спорта. Получается, просто изменив свое отношение, можно получить почти десятилетие жизни, как это возможно на уровне биологии. Звучит как магия.
3: Кажется магией, но под этим строгая наука. Во-первых, этот результат много раз повторяли. В разных странах – Германии, Австралии, Китая.
2: То есть это не случайность?
3: Нет. А во-вторых, исследователи заглянули, так сказать, под капот. На биологический уровень. И выяснилось, что у людей с позитивными убеждениями были ниже уровни биомаркеров стресса. Например, кортизола.
2: А хронический стресс изнашивает организм, это известно?
3: Конечно. Но еще поразительнее то, что они увидели в мозге. У этих людей было меньше амилоидных бляшек и вот этих нейрофибриллярных клубков.
2: Тех самых, которые связаны с болезнью Альцгеймера?
3: Именно их. То есть наши мысли буквально меняют химию и даже структуру нашего мозга.
2: Ничего себе!
3: И еще один факт. У них наблюдалось меньшее сокращение объема гиппокампа. Это область мозга, которая критически важна для памяти.
2: То есть у людей с негативными мыслями он усыхал быстрее?
3: Да, совершенно верно. Так что связь прямая. Негативные мысли о старении вызывают хронический стресс, который физически повреждает наш мозг и тело. А позитивные установки, они как бы служат защитным буфером. Наше восприятие становится нашей биологической реальностью.
2: Это же просто все переворачивает. Получается, борясь с эйджизмом, мы боремся не за какую-то абстрактную справедливость, а за реальные годы и качество своей жизни.
3: За свое здоровье, по сути.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Радио Мелодия.
1: L is for the way you look at me.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекция изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Tīri izdevīgi. Tīri bez dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Автомеханика. На радио «Мелодия».
5: Многие водители начинают переживать, когда замечают, что двигатель расходует масло. Уровень постепенно падает, и возникает ощущение, что с мотором что-то не так. Но дело в том, что небольшой расход масла сам по себе допустим. Когда двигатель работает, часть масла сгорает вместе с топливом, особенно на высоких оборотах. У современных моторов это нормальное явление, и производители даже указывают допустимые значения. Если расход небольшой и остается стабильным, достаточно просто контролировать уровень и вовремя доливать. Насторожиться стоит в другом случае. Когда расход начинает расти, появляются дым из выхлопа или масляные следы. Это уже сигнал износа. В этом случае важно не затягивать с диагностикой, потому что проблема может быть связана с кольцами или системой вентиляции картерных газов. Чем раньше это проверить, тем дешевле обойдется ремонт. Теперь поговорим о коробке передач. Многие сталкиваются с ситуацией, когда автомат начинает переключаться с толчками. Сначала это кажется мелочью, но со временем поведение становится все заметнее. Чаще всего причина в состоянии масла. Со временем оно теряет свойства, загрязняется и хуже передает давление внутри коробки. Из-за этого переключения становятся жесткими. Дополнительно влияет стиль езды. Резкие ускорения, пробки и перегрев увеличивают нагрузку на трансмиссию. В этом случае помогает простая профилактика. Регулярная замена масла и спокойная эксплуатация заметно продлевают срок службы. Когда проблема только начинает проявляться, своевременное обслуживание может полностью ее устранить. А теперь перейдем к ситуации, которая знакома многим. После ремонта автомобиль вдруг начинает ехать хуже, чем раньше. Ожидание было одно, а результат совсем другой. Причин здесь несколько. Первое связано с качеством запчастей. Даже новая деталь может работать иначе, если она не соответствует оригинальным параметрам. Вторая причина – это установка. Небольшая ошибка при сборке или неправильная затяжка могут повлиять на поведение. Есть и еще один важный момент. После замены некоторых узлов требуется адаптация электронных систем. Когда этого не делают, блок управления продолжает работать по старым настройкам. Из-за этого машина может ехать неровно, переключаться иначе или терять динамику. На этом пока все.
0: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Стумп. Многие рецепты национальной кухни Бельгии были позаимствованы местными кулинарами у поваров из соседних стран – Франции, Германии или Нидерландов. И наоборот, некоторые блюда, появившиеся как раз в Бельгии, с удовольствием готовят соседи бельгийцев – французы, немцы и голландцы. Так получилось, например, с традиционным бельгийским блюдом «стумп», которая пользуется невероятной популярностью в Нидерландах. Стумп представляет собой картофельное пюре, смешанное с размельченными овощами, а иногда и с кусочками бекона. В качестве овощей для стумпа могут использоваться репчатый лук, морковь, шпинат, горошек или, например, капуста. Придумано это вкусное и питательное блюдо было несколько веков назад бельгийскими крестьянами. В качестве компонентов для стумпа использовалось все, что вырастало на семейном огороде. А в особо удачные дни вместе с картофельным блюдом на стол также подавалось и что-то мясное. В наши дни в Бельгии стумп может выступать и в качестве основного блюда, и в качестве гарнира. Только если раньше наличие или отсутствие на тарелке мяса зависело по большей части от достатка семьи, в которой стумп готовился, то теперь все зависит лишь от вкуса и аппетита человека, решившего отведать это бельгийское народное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Regus Pharmaceutical Fabrica.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Зилаться!

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Почти пятая часть жителей Латвии поддерживают более высокие налоги. Далее об этом и других событиях более подробно. 18,3% жителей Латвии поддерживают введение более высоких налогов, которые обеспечили бы больше финансовых ресурсов для общественных услуг, например, образования и здравоохранения. Такие результаты были получены в ходе опроса исследовательской компании ТНС Латвия о долгосрочной стратегии развития «Латвия-2050». Почти половина, или 47,3% респондентов, поддерживают такое направление развития государства, которое предусматривает более низкие налоги, обеспечивающие благосостояние жителей за счет более высоких доходов и одновременно более ограниченную доступность качественных общественных услуг. 29,4% респондентов выбрали компромисс между обоими направлениями развития государства. 5% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос. Почти треть, или 29% жителей Латвии признают, что площадь жилья оказывает существенное влияние на их решение о рождении детей в семье, сообщила девелоперская компания Bonava со ссылкой на проведенное международное исследование. Похожая картина наблюдается в остальных странах Балтии. В целом, по Балтии влияние площади жилья на решение о детях считают существенным 30% опрошенных. Наиболее высок этот показатель в Литве и Эстонии. В обеих странах на это указал 31% жителей. В Латвии он лишь немногим ниже – 29%. Как свидетельствует исследование, подходящее для нужд семьи жилье не всегда определяется только его площадью, важна также возможность адаптировать жизненное пространство к изменениям, появлению ребенка в семье, моменту, когда дети начинают самостоятельную жизнь, изменению рабочих привычек или другим жизненным обстоятельствам. Пространство, которое на одном этапе жизни служит детской, на другом может стать домашним офисом или приобрести совершенно иную функцию. Возможность менять планировку помещений с помощью передвижных или иным образом трансформируемых стен считают важной 38% жителей Балтии и 35% жителей Латвии, тогда как возможность обустроить в жилье рабочее место важна, соответственно, для 36-35% опрошенных. Примерно треть жителей Балтии привлекательной кажется и возможность выделить отдельную жилую площадь, которую можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. В Латвии и Эстонии такое решение считают значимым 28%, в Литве 38% респондентов. В исследовании сделан вывод, что на решение о создании семьи влияет не только доступность и пригодность жилья, но и в целом стабильность жизни, финансовая безопасность, профессиональная устойчивость, эмоциональное и физическое здоровье, а также общая уверенность в будущем. В Балтии 24% опрошенных в возрасте от 20 до 29 лет указывают, что у них нет детей, и в настоящее время они не планируют их в будущем, тогда как половина, или 49%, планируют детей в будущем. В странах Балтии опрос проводился преимущественно среди жителей столиц. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Загородный сезон» на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Бунгало. При упоминании слова «бунгало» многие сразу представляют себе простую хижину с соломенной крышей где-нибудь на берегу океана. Однако на самом деле бунгало куда более разнообразны. От уютных коттеджей в европейском стиле до роскошных вилл с просторными террасами. Этот формат жилья, зародившийся в Бенгалии как адаптация традиционных местных хижин для европейских колонизаторов, со временем превратился в популярный вариант загородного отдыха по всему миру. Изначально бунгало строились как одноэтажные дома с плоской или покатой крышей, большой верандой и открытой планировкой, где центральное пространство объединяло кухню, гостиную и зону отдыха. Британцы, а затем американцы, переняли эту концепцию, добавив в нее элементы западной архитектуры – колонны, резные карнизы и каменную отделку. В начале 20 века бунгало пережили настоящий бум, особенно в США, где появились региональные разновидности. Калифорнийские с их легкостью и обилием света, чикагские более основательные, английские с четкими линиями и сдержанным дизайном. Сегодня бунгало остаются востребованным вариантом для загородного отдыха, но их облик сильно зависит от местных традиций. В Азии это чаще всего легкие постройки у воды, сохраняющие колониальный шарм. В Америке удобные дома с террасами, идеально подходящие для жизни на природе. Отдельный пласт – гостиничные бунгало, которые предлагают туристам вместо стандартного номера отдельный домик с собственной территорией. Это как дача в сравнении с городской квартирой. Больше простора, уединения и ощущения близости к природе. Бунгало давно перестали быть просто временным жильем. Сегодня это стильный и комфортный вариант для тех, кто ценит гармонию с окружающим ландшафтом и не любит тесноты. Будь то скромный домик у пляжа или просторный коттедж с панорамными окнами, бунгало предлагают особый формат отдыха, где нет места суете, зато есть ощущение настоящего дома, даже если вы здесь всего на неделю. Загородный сезон на радио «Мелодия».
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай. Эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билишесервис.лв.

0: на четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о самых необычных и интересных деталях, которые делают каждого питомца уникальным. Например, рисунок на носу у собаки неповторим, как отпечатки пальцев у человека. Если внимательно присмотреться к носу собаки, можно заметить его структуру. Тонкие линии, бугорки и бороздки, которые образуют сложный узор на коже. Эти узоры у каждой собаки разные, и даже у щенков из одного помета они не повторяются. Исследования показывают, что такие носовые отпечатки формируются в раннем возрасте и остаются стабильными по мере роста питомца. Это означает, что рисунок носа – это уникальная визитная карточка каждой собаки. Эта особенность стала предметом изучения и обсуждения, поскольку она может использоваться не только как интересный факт, но и как способ идентификации собаки, похожей на человеческие отпечатки пальцев. Некоторые технологии уже позволяют делать цифровые снимки носа и анализировать их для различения собак среди множества других. Иногда этим фактом можно даже воспользоваться на практике. Если собака потеряется, фотография ее носа может помочь другим людям или сервисам удостоверить, что именно это ваш питомец, особенно если он зарегистрирован в специальном приложении с такой функцией. Стоит запомнить, рисунок на носу у собаки – это не просто красивый узор, это именно то, что делает вашего питомца неповторимым. А пока мы учимся замечать такие удивительные особенности, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Карта лояльности «Веселиба» уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. «Ветерон Кидс» – витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты «Веселиба».
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: «Мэнес-аптека» – рецепт твоего здоровья.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».
9: «Волк с Уолл-стрит». Как только в 2013 году вышел фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», он сразу получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Голливудская кинокартина была 5 раз номинирована на «Оскар», получила «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и вошла в десятку лучших фильмов 2013 года. Фильм основан на реальных событиях жизни Джордана Белфорта, брокера, который построил состояние на мошеннических схемах на Уолл-стрит. Он быстро добился успеха и вскоре открыл свою фирму, в которой начал отмывать деньги. Суть его метода заключалась в том, чтобы искусственно создавать спрос на акции, тайком покупать их за свои средства, а затем продавать в разы дороже. Джордан Белфорт стал миллиардером и вел гедонистический образ жизни, но через несколько лет его все-таки поймали. После выхода на свободу он написал автобиографию. Именно она и легла в основу фильма «Волк с Уолл-стрит». Сам Белфорт писал, что у него было много прозвищ, но это до сих пор остается самым любимым. Главная роль досталась Леонардо Ди Каприо. Говорят, он мечтал перевоплотиться в образ Джордана Белфорта с того момента, как прочитал его мемуары. Перед съемками он много общался с прототипом своего героя, а сам Джордан Белфорт даже появился в финальной сцене фильма. Он выступает в роли ведущего, который представляет главного героя как мотивационного спикера уже после тюрьмы. «Волк с Уолл-стрит» заработал в мировом прокате 409 миллионов при бюджете в 100. Этот фильм стал самым кассовым в карьере режиссера Мартина Скорсезе.
8: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Шанхай. Огромный, сверкающий и живой Шанхай поражает сразу. Здесь живут 25 миллионов человек, а мужа или жену ищут на брачном рынке. Из аэропорта в город ходит сверхскоростной поезд будущего на магнитной подушке, а местные мужчины по выходным вместо рыбалки отправляются запускать воздушных змеев. Шанхай во многом сохранил те черты, которые были у него 100 лет назад. Тогда это был портовый город с толпами моряков и красными фонарями. Там испокон веков было много иностранцев, и всегда можно было быстро заработать много денег. Таким он остался и до сих пор. Сегодня Шанхай – это хоть и неофициально, но финансовая столица Китая. Несмотря на это, жизнь здесь дешевле, чем во многих других мегаполисах мира. И проще. В Шанхае живет очень много людей, а потому город устроен так, чтобы всем было удобно, и все очень слаженно работает. Например, здесь отличная транспортная система, недорогое такси, магазины открыты допоздна, и чего бы ни захотелось в любое время дня и ночи, все привезут быстро, да еще и скажут спасибо, а денег за доставку не возьмут. В отличие от, например, более собранных и закрытых пекинцев, шанхайцы больше всего в жизни любят расслабиться и повеселиться, а особенно поесть. Поэтому здесь кругом рестораны и бары с живой музыкой. А с тем, чтобы поесть вкусно, проблем никаких. Еда вообще – основа основ китайской жизни и любимая тема для разговоров. Правда, есть и местные особенности. В частности, еда из Шанхая обычно слаще, чем где-либо в Китае, и во время готовки в нее часто добавляют глутамат натрия. Он придает вкус даже обычному рису, но он очень вредный и от него толстеют. Шанхайцы умеют развлекаться и радоваться жизни. Даже старики ложатся в 10 вечера, встают в 6 утра и идут заниматься в парк тай-чи или танцами под музыку из принесенного с собой магнитофона. Там же, в парках на скамейках, можно встретить старичков, безмятежно выгуливающих своих домашних сверчков. Это насекомое в Китае символизирует лето, храбрость и возрождение. Они – символ долголетия и покоя. Таких домашних питомцев держат в тростниковых коробочках или клетках и наслаждаются их пением. Нередко в шанхайских парках можно увидеть и необычные состязания – бои сверчков. Зрители вокруг обычно громко кричат и сильно жестикулируют. И хотя азартные игры в Китае запрещены, любители боевых сверчков потихоньку делают мелкие ставки. Шанхай, как и Стамбул, можно смело назвать городом контрастов. Здесь, среди сияющих небоскребов, легко наткнуться на спокойные и умиротворяющие островки древности и культуры, где бешеный ритм жизни и суета большого города сменяются безмятежностью и возможностью передохнуть. В этом огромном мегаполисе живет невероятное количество народа, но при этом все очень доброжелательные и улыбчивые. Единственное, но существенное неудобство, к которому в Шанхае очень трудно привыкнуть, — это экология. Каждое утро, собираясь выйти на улицу, местные жители вместо прогноза погоды смотрят в специальном приложении уровень загрязненности воздуха. И если показатель вредных веществ превышает отметку в 150, то горожане надевают маски. Бурное портовое прошлое Шанхая дает о себе знать и по сей день. Здесь, как и раньше, очень много иностранцев. И именно эта интернациональная атмосфера разноцветного, но удобного для жизни муравейника так нравится многим.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На портале общественных инициатив «Манабалсалве» начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2,5 миллиона человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 миллион 845 тысяч человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитаделы» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн – пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия Хайлайн потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль пути пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны «Хайлайн». Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк Хайлайн очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Реклама. На радио «Мелодия».
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
8: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
9: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости.

54% считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке – 103 мм осадков – 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа в Зосене – плюс 5,5 градусов. Самая высокая – 5 августа в Елгаве – плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Для кого-то день рождения – семейный праздник, а для кого-то – повод удлинить сутки и поставить рекорд. В 2014 году немец Свен Хагемейр настолько не хотел, чтобы его 26-й день рождения заканчивался, что растянул этот счастливый день на целых 46 часов. Для этого Свен сел в самолет в новозеландском Окленде и отправился в австралийский Брисбен, а затем пересек международную линию перемены дат на Гавайях. Таким образом, он вернулся более чем на 20 часов назад.
2: «Мне всегда было интересно, могу ли я установить какой-нибудь рекорд? Как только я нашел подходящую статью, я больше не сомневался, что у меня все получится», —
1: рассказал Свен журналистам, когда вернулся. Еще он сказал, что сертификат от книги Гиннесса – лучший подарок, который он когда-либо получал на день рождения. Кстати, Хагемейр был не первым, кому такая мысль пришла в голову. В 98 году аналогичный рекорд поставила Наргиз Бхимджи из пакистанского Карачи. Только она вылетела из своего родного города в Сингапур, а оттуда в Сан-Франциско. В результате ее день рождения длился 35 часов и 25 минут. Впрочем, ни Наргиз, ни Свен повторять такой трюк больше не стали, а свои следующие дни рождения праздновали уже традиционно – дома в кругу семьи. Ведь лучше несколько часов дома с любимыми, чем почти двое суток в самолетах.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: О-о, сила цена, о-о, замоцена.
2: Akcijas nāk un iet, bet auglīmu dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Сегодня в Мэнес Аптека скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. У одного из латвийских страховщиков оформлено групповое страхование путешествия для 33 человек, пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из этой группы 28 человек являются подданными Латвии, а остальные пятеро – гражданами других стран. Еще 6 путешественников приобрели полисы страхования у двух других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни.

когда компетентные органы признают человека умершим и будет получено свидетельство о смерти. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас Фармацевтическая Фабрика.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Георгий Свиридов. «Метель». Свои первые произведения известный советский композитор Георгий Свиридов написал еще в 1935 году. Это был цикл лирических романсов на стихи Пушкина. Творчество русского поэта было близко композитору, поэтому когда в 1964 году режиссер Владимир Басов предложил Свиридову сочинить музыку к фильму «Метель» по пушкинской повести, музыкант с радостью согласился. В итоге получилось несколько выразительных произведений, самым известным из которых стал «Вальс «Метель». С момента выхода фильма прошло более полувека, а знаменитый вальс до сих пор пользуется большой популярностью и часто используется в фильмах и на телевидении. Георгий Свиридов. «Метель».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Реклама. На радио «Мелодия».
4: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: В аптеках Апотека для поддержки нервной системы. Таблетки Седатив ПЦ для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет, а также сироп Седалия, успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель ГА МЕЖИС АРСТС СИЯ. Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvia Spasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении

2026 года население страны составляло 1 845 000 человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Стумп. Многие рецепты национальной кухни Бельгии были позаимствованы местными кулинарами у поваров из соседних стран – Франции, Германии или Нидерландов. И наоборот, некоторые блюда, появившиеся как раз в Бельгии, с удовольствием готовят соседи бельгийцев – французы, немцы и голландцы. Так получилось, например, с традиционным бельгийским блюдом стумп, которое пользуется невероятной популярностью в Нидерландах. Стумп представляет собой картофельное пюре, смешанное с размельченными овощами, а иногда и с кусочками бекона. В качестве овощей для стумпа могут использоваться репчатый лук, морковь, шпинат, горошек или, например, капуста. Придумано это вкусное и питательное блюдо было несколько веков назад бельгийскими крестьянами. В качестве компонентов для стумпа использовалось все, что вырастало на семейном огороде. А в особо удачные дни вместе с картофельным блюдом на стол также подавалось и что-то мясное. В наши дни в Бельгии стумп может выступать и в качестве основного блюда, и в качестве гарнира. Только если раньше наличие или отсутствие на тарелке мяса зависело по большей части от достатка семьи, в которой стумп готовился, то теперь все зависит лишь от вкуса и аппетита человека, решившего отведать это бельгийское народное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти!
2: Еще не все разрешено.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в Билешу Сервис.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билешу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Вальс начинается так, как будто из воздуха возникает хрупкое воспоминание. Вальс, в котором кружатся не только герои, но и сама жизнь, между надеждой и обреченностью, между любовью и ее невозможностью. Это вальс Евгения Доги из фильма Эмиля Латяну «Мой ласковый и нежный зверь». Музыка, написанная наспех, но навсегда.

середине 70-х Латиано решает экранизировать чеховскую повесть «Драма на охоте» и упрямо настаивает, музыку напишет Евгений Дога. Комиссия против, мол, для молдаванина это слишком русский материал. Но Латиано добивается своего, и работа начинается, причем еще до съемок. Режиссер сразу расставил акценты. Музыка должна стать частью действия, а не иллюстрацией к нему. И одну из ключевых сцен, свадьбу Оленьки Скворцовой, он планирует с настоящим вальсом в духе 19 века. Идеальный момент, не хватает только подходящей мелодии. Фонотека молчит, и тогда Дога берет слово. «Я сам напишу вальс». Слова, о которых он позже пожалеет. Время шло, а вальс так и не появился. И вот звонок. Латиано вызывает композитора в подмосковную усадьбу, где идет съемка. До сцены свадьбы 2 дня, а вальса нет. Режиссер в бешенстве. Дога лихорадочно роется в старых черновиках. Первые наброски не проходят, и только третий, небрежно начертанный зелеными чернилами, цепляет слух. Латиано говорит: «Завтра. Музыка должна быть записана завтра». И вот ночью рождается тот самый вальс. 3 минуты из 2 мелодий. Минимум нот, прозрачная оркестровка и хор. Незапланированный, непрописанный, он родился вместе с музыкой.

Дога позже скажет: «Было бы больше времени, я бы все испортил». Когда оркестр закончил запись, музыканты восторженно застучали смычками. На съемочной площадке стояла тишина. Не потому, что не понравилось, а потому, что все стояли с комом в горле. Казалось, они услышали неизвестного Штрауса и финальную музыку к своему собственному прощанию. Так родилась мелодия, которую до сих пор невозможно слушать без мурашек. Музыка, в которой нет ни помпы, ни надрыва, только жизнь и тихая невозможная любовь.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнис Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в СЭИМ, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных, 43%, считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране

21 градуса тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн – пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия High Line потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль пути пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны High Line. Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк High Line очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая фабрика.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусть.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так, один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvia Spasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию. Во вторник, 8 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов.

Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Шахбокс. Спортивная дисциплина, объединяющая в себе шахматы и бокс. Казалось бы, абсурд, но нет. Шахбокс – вполне реальный гибридный вид спорта, который набирает популярность во всем мире. Создателями шахбокса официально признаны два человека – Энки Билал и Йеппе Рубинг. Билал первым высказал мысль о гибриде шахматы бокса, после чего она была воплощена в комиксе «Froid de Couture». Оригинальная идея заинтересовала Йеппе Рубинга, который занялся активным продвижением нового вида спорта. В 2003 году первые состязания по шахбоксу прошли в Берлине. Они привлекли значительное количество зрителей, а для многих инвесторов стало понятно, что у этого спорта есть перспективы. Сразу же после первых соревнований была учреждена Всемирная шахматная боксерская организация. Согласно правилам, предложенным Рубингом, участники соревнуются в 11 чередующихся трехминутных раундах блиц-шахмат и обычного бокса, пытаясь одержать победу на двух фронтах. В итоге побеждает спортсмен, научившийся оптимально использовать умственную и физическую деятельность. В этом и состоит главная задача шахбокса – научить людей думать, размышлять и решать сложные задачи на поле интеллектуальной борьбы, параллельно обучаясь навыкам бокса в спортивных и оборонительных целях. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. У одного из латвийских страховщиков зарегистрирована групповая страховка путешествий для пропавших в Непале. Далее об этом и других событиях более подробно. В компании по страхованию рисков «Эрго» было оформлено групповое страхование путешествия для 33 пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из группы 28 человек являются подданными Латвии, остальные пятеро – гражданами других стран. Представители страховой компании «Эрго» сообщили, что у 33 человек, которые в августе отправились в путешествие в Непал и потенциально могли находиться в зоне стихийного бедствия, есть групповой полис туристического страхования «Эрго». Компания подтверждает, что готова предоставить страховую защиту и поддержку застрахованным лицам и их близким, как только это станет возможным и будет доступна информация о состоянии пострадавших. В зависимости от обстоятельств, туристическая страховка покроет расходы на медпомощь и лечение, расходы на репатриацию, транспортировку, а в случае смерти путешественников будет выплачено предусмотренное страховое возмещение близким. Директор департамента по урегулированию возмещения «Эрго» Санита Рубине отметила, что трагедия в Непале стала тяжелым потрясением. «Эрго» выражает соболезнования близким пострадавших и надеется, что пропавшие без вести будут найдены. Учитывая, что стихийное бедствие произошло во время действия страхового полиса, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом, будут покрыты после окончания срока его действия. Готовы предоставить поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, и мы получим больше информации о последствиях произошедшего», подтверждает Рубина. Еще 6 путешественников, по информации Латвийской ассоциации страховщиков, приобрели полиса страхования путешествия у 2 других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Если в полисе было указано контактное лицо, страховщики связались с ним и предоставили информацию о страховом покрытии и выяснении других вопросов. В настоящее время Латвийская ассоциация страховщиков призывает близких путешественников следить за актуальной информацией, поддерживать тесную связь с консульской службой Министерства иностранных дел Латвии. Сейчас подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести. Страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией, готовы оказать поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, отметили в ассоциации. Здесь пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай наводнения в Непале наступил в период действия полиса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием и предусмотренные полисом, будут покрытые после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев. Сегодня в 18 часов в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких. Экуменическое богослужение проведут архиепископ Ринолдс Грантс и главы христианских конфессий. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха.

0: «Дело мастера» на радио «Мелодия».
1: Когда возвращаешься домой после работы, хочется, чтобы дверь была надежной и теплой. Сегодня расскажем, как выбрать металлическую входную дверь, чтобы вы были уверены. Дом под защитой и уют сохранен. Первое. Прочность конструкции. Толщина дверного полотна должна быть не меньше 70 мм, а лист минимум 1 мм. Но не забудьте, важны не только толщина, но качество стали и жесткость конструкции. Сложные ребра жесткости, многоуровневые контуры – все это делает дверь устойчивой к взлому. И не экономьте на петельных креплениях, выбирайте петли с защитой от снятия. Следующий момент – запирающие механизмы. Отдайте предпочтение моделям с несколькими классами защиты – сувальдные и цилиндровые комбинации. И помните, один надежный замок лучше, чем два слабых. Третье. Тепло и шум.

0: Шумоизоляция. Уплотнители по контуру двери также важны. Резиновые контуры, двойные пороги, качественные прокладки. Четвертое. Отделка и дизайн двери. Полимерно-порошковое покрытие, декоративные панели. Выбирайте то, что гармонирует с интерьером. Наконец, монтаж. Даже лучшая дверь будет слабым звеном, если установлена неправильно. Коробка должна быть ровной, крепления надежными и зазоры минимальными. Основание проема укрепите, чтобы исключить проседание со временем. Главное, что ты входишь не в холодное пространство, а в тепло, покой и безопасность.
1: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: кульпа.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Всем еще раз здравствуйте. И в нашей студии появляются специальные корреспонденты Настя Лавринович и Алексей Филимонов, которые изучали статью BBC, исследующую разрушительное влияние эйджизма на физическое и ментальное благополучие. Чему может научить эта статья и какие можно сделать выводы, обо всем об этом вы узнаете буквально через секунду.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Всем привет! Сегодня у нас, своего рода эксперимент. Мы взяли одну статью с BBC, но очень-очень мощную, про эйджизм.
4: Это когда к людям относятся предвзято из-за возраста.
3: Да. И попробуем разобраться, а что если где-то у нас в голове есть такой, знаете, переключатель, который может подарить почти 8 лет жизни.
4: И главный вопрос, как его найти?
3: И как включить, да. Статья называется «Старение – это неразрушительная сила». И вот наша задача сегодня понять, как наши же мысли о возрасте влияют на здоровье, на самочувствие и в конечном счете на то, как долго мы проживем.
4: И чтобы сразу было понятно, что это не какая-то отвлеченная проблема, давайте просто на цифры посмотрим.
3: Давайте.
4: В Великобритании, например, каждый третий говорит, что сталкивался с этим, с предрассудками по возрасту.
3: Каждый третий уже немало.
4: Но есть исследование из США, оно еще показательнее. Опросили 2000 человек от 50 до 80 лет. И вот, внимание, 93% из них сталкивались с эйджизмом.
3: 93. Почти все.
4: Почти все. И самое, пожалуй, интересное, чаще всего это был так называемый внутренний эйджизм.
3: То есть люди сами про себя так думали?
4: Именно. Сами применяли к себе вот эти негативные стереотипы. А если учесть прогноз, что к 2030 году каждый шестой на планете будет старше 60,
3: то это уже касается абсолютно всех.
4: Это личная проблема каждого. Либо сейчас, либо в самом ближайшем будущем.
3: Вот этот внутренний эйджизм, знаете, он пугает больше всего. Выходит, мы сами себе главные враги. Но откуда это вообще берется?
4: Ну, мы же не рождаемся с этой идеей.
3: Конечно, нет. И вот в статье есть просто шокирующий факт. Оказывается, мы это все впитываем с раннего детства. Иногда уже в 3 года.
4: Из сказок, из фильмов, от родителей.
3: Из новостей, отовсюду. А ведь на самом деле то, что люди стали жить дольше, лучше, это же одна из величайших побед человечества.
4: Результат развития науки, медицины.
3: Конечно. Но таким языком мы превращаем победу, буквально в поражение. И это ведь не просто слова. Это потом влияет на политику, на отношения в обществе и на наше собственное отношение к своему же будущему.
4: И вот тут, мне кажется, и запускается какой-то очень зловещий механизм. Знаете, есть же типичная фраза: «Ой, куда мне уже учиться этим вашим компьютером, голова не та».
3: Сплошь и рядом. И ведь человек не ленится, он, скорее всего, правда в это верит. Оказывается, у этого есть научное название.
4: Да, и оно очень точное. Это теория воплощения стереотипа. Ее разработала психолог Бекка Леви. Мы о ней еще обязательно поговорим.
3: Воплощение стереотипа звучит?
4: Суть в том, что мы настолько пропитываемся вот этими идеями из культуры, что старики все забывают, что они слабые, что им поздно что-то начинать, что эти идеи, они буквально врастают в нас.
3: То есть мысль становится плотью?
4: Можно и так сказать. Они становятся частью нашей личности и начинают управлять нашим поведением, уже без нашего ведома.
3: И вот эта идея, которую мы где-то услышали, начинает решать за нас, пойдем мы на какие-то курсы или нет, попробуем новое хобби или просто махнем на себя рукой.
4: Совершенно верно.
2: Мы продолжим разговор о разрушительном влиянии эйджизма на физическое и ментальное благополучие людей буквально через несколько минут.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения «Раствор». Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель «Регас Фармацевтическая Фабрика».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Грустная остановка на радио «Мелодия».
1: Сегодня вкусная остановка переносит нас в солнечную Болгарию, где еда всегда наполнена ароматом трав, перца и свежих овощей. Курица по-болгарски – это не одно конкретное блюдо, а целое направление вкусов, где главная идея проста – соединить мясо, овощи и специи в гармонии, чтобы каждый кусочек был сочным и насыщенным. У этого блюда нет строгой истории или одного рецепта. Название по-болгарски относится скорее к стилю приготовления. В Болгарии любят блюда из курицы с рисом, с овощами, тушеные или запеченные с травами. Кухня этой страны щедрая, теплая, домашняя. В ней всегда есть место перцу, луку, помидорам и сладковатому вкусу запеченных овощей. Для приготовления возьмите куриное филе или бедра, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до легкой корочки. Добавьте нарезанный лук, болгарский перец, немного моркови и помидоры, все вместе перемешайте и тушите на слабом огне. Когда овощи станут мягкими, добавьте ложку сметаны или немного сливок, приправьте солью, перцем и любимыми травами. Подойдут орегано, тимьян или паприка. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы все вкусы соединились и соус стал густым и ароматным. Подавайте курицу по-болгарски с рисом, картофелем или просто с ломтем свежего хлеба. И пусть сегодня эта вкусная остановка станет вашим небольшим путешествием туда, где все просто, сытно и по-доброму вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Виа Маргутта. Расположенная в историческом центре Рима, небольшая и тихая улочка под названием Виа Маргутта во второй половине прошлого века стала безумно популярной как среди местных жителей, так и среди туристов. Своей славой она обязана легендарному фильму «Римские каникулы». Именно здесь, по адресу Виа Маргутта 51, жил главный герой картины – Джо Брэдли. Официальной версии происхождения имени у улицы не существует. Есть лишь городская легенда, по которой Виа Маргутта, что можно перевести как «морская капля», была названа в честь ручья, когда-то здесь протекавшего и служившего местным жителям обычной сточной канавой. Тогда эта улица представляла собой задворки более престижной Виа дель Бабуино, расположенной параллельно. А оселились на Виа Маргутта лишь кучера, ремесленники и строители, которым позже, в средние века, присоединились бедные иностранные художники. Теперь же, когда улица обрела свой нынешний статус кинодостопримечательности, дома на ней с радостью покупают богатые горожане и знаменитости. В свое время здесь жили такие люди, как Федерико Феллини, Джанни Родари и, например, Ренато Кутузо. Учитывая славу Виа Маргутта и любовь к ней деятелей искусства, здесь проводится фестиваль «100 художников Виа Маргутта», в рамках которого выставляется более 1000 картин. Посмотреть на эту выставку, превращающую улицу в настоящую художественную галерею, приезжают ценители со всего мира.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
4: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
3: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Zināt, kā rejiem brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Визионет.лв.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Собаки, покусавшие детей в Царникове, не были повторно привиты от бешенства. Далее об этом и других событиях более подробно. Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства в установленный ветеринаром срок, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности продовольственно-ветеринарная служба поручила владельцу собак обеспечить их изоляцию и наблюдение. Если в течение 10 дней клинических признаков заболевания наблюдаться не будет, собак необходимо будет повторно вакцинировать от бешенства. Также ветеринарная служба возьмет образцы для лабораторного определения уровня антител к бешенству в крови собак. В то же время служба отмечает, что в соответствии с изменениями в нормативных актах с 1 января 2026 года служба больше не будет проводить оценку опасности собак. Как сообщалось, в связи с нападением 2 собак на воспитанников Царниковского детского сада «Рейкстинж» в пятницу 4 сентября госполиция начала уголовный процесс. По 20-му разделу Уголовного закона «Преступные деяния» против общей безопасности общественного порядка. В настоящее время ведется расследование. Владелец собак установлен. Рижская социальная служба призывает жителей быть особенно внимательными и не разглашать свои личные данные неизвестным лицам, сообщила координатор проектов отдела внешней коммуникации самоуправления Антра Габре. В службу обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошенническими действиями. Один из жителей сообщил, что получил звонок от человека, который утверждал, что рижская соцслужба якобы отправила ему посылку через курьера. Звонивший просил назвать персональный код и адрес места жительства для подтверждения получения посылки и предупредил, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить за ее принудительное хранение. Житель в ответ на это указал, что не является клиентом рижской социальной службы, поэтому у него возникли подозрения в подлинности этого звонка. Рижская социальная служба не использует курьерские услуги для доставки посылок и никогда не просит клиентов по телефону сообщать персональный код, адрес или другие конфиденциальные данные для подтверждения получения посылки. Служба отправляет официальные письма и документы, используя услуги ГАО «Почта Латвии». И при необходимости общение с клиентами происходит с соблюдением требований по защите личных данных. Рижская социальная служба призывает жителей быть осторожными, получая подозрительные звонки, смс-сообщения, электронные письма. Если возникают подозрения в попытке мошенничества, рекомендуется сообщать о случившемся в госполицию по номеру 110. Если возникают сомнения в подлинности полученной информации, жителям следует прервать разговор и связаться с Рижской социальной службой, используя официальные каналы. Рижская соцслужба напоминает, что категорически не следует разглашать персональный код, банковские данные, пароли или другие конфиденциальные данные неизвестным лицам, подтверждать свою личность, основываясь только на телефонном звонке или электронном письме. Кроме того, надо всегда проверять информацию, связываясь с учреждением по официальным каналам связи. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в 1954 год. Камивояжер Рэй Крок случайно узнает о необычном ресторане братьев «Макдоналд», где обслуживание работает невероятно быстро, качество остается неизменно высоким. Увидев огромный потенциал этой идеи, Крок предлагает развивать франшизу по всей стране. Постепенно он начинает брать все больше контроля над бизнесом, а затем фактически становится лицом компании, несмотря на то, что саму концепцию придумали совсем другие люди. Фильм показывает, какой ценой строилась одна из крупнейших мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс». Это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И тема сегодняшней беседы с Настей Лавринович и Алексеем Филимоновым – борьба с эйджизмом и стереотипами в обществе, где ценность человека определяется не датой его рождения.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: И ведь самый главный, наверное, стереотип – это что все старики немощные и больные. Он же просто повсюду.
3: И он абсолютно, вот просто абсолютно не соответствует действительности. Тот же Пармендер Райна, он приводит факты, подавляющее большинство пожилых людей живут самостоятельно.
2: Они активные.
3: Они активны, они вносят огромный вклад в жизнь своих семей, сообществ, с внуками сидят, волонтерят. Доля людей с какими-то серьезными ограничениями по здоровью гораздо-гораздо меньше, чем мы думаем.
2: То есть многое из того, что мы списываем на биологию...
3: На самом деле социально сконструировано. Вот кто решил, что в 60 лет поздно менять профессию? Это же не закон природы. Это просто установка в обществе.
2: И вот тут у меня главный вопрос. Если это во многом просто установка, идея в голове, как она может физически влиять на тело? Она же нематериальна.
3: А вот это и есть самое, пожалуй, поразительное во всей этой истории. В статье перечисляют последствия эйджизма. Депрессия, тревога, одиночество.
2: Ну, это еще можно отнести к психологии.
3: Да, но дальше идет снижение физической и умственной работоспособности. А потом автор приводит главное исследование Бекки Леви, той самой из Йельского университета.
2: Я ждала этого момента.
3: Она со своей командой много-много лет наблюдала за группой людей. И вот что они обнаружили. Люди, у которых в среднем возрасте было позитивное восприятие старения...
2: То есть они видели в этом не конец, а новый этап.
3: Да, новый этап, новые возможности. Так вот, они прожили в среднем на 7,5 лет дольше, чем те, кто относился к старению негативно.
2: Подождите. 7,5 лет. Это нужно как-то осмыслить.
3: Да, цифра впечатляет.
2: Это же не какая-то статистическая погрешность. Это можно сравнить с эффектом от отказа от курения или от регулярного спорта. Получается, просто изменив свое отношение, можно получить почти десятилетие жизни. Как это возможно на уровне биологии? Звучит как магия.
3: Кажется магией, но под этим строгая наука. Во-первых, этот результат много раз повторяли. В разных странах – Германии, Австралии, Китая.
2: То есть это не случайность?
3: Нет. А во-вторых, исследователи заглянули, так сказать, под капот. На биологический уровень. И выяснилось, что у людей с позитивными убеждениями были ниже уровни биомаркеров стресса. Например, кортизола.
2: А хронический стресс изнашивает организм, это известно?
3: Конечно. Но еще поразительнее то, что они увидели в мозге. У этих людей было меньше амилоидных бляшек и вот этих нейрофибриллярных клубков.
2: Тех самых, которые связаны с болезнью Альцгеймера?
3: Именно их. То есть наши мысли буквально меняют химию и даже структуру нашего мозга.
2: Ничего себе!
3: И еще один факт. У них наблюдалось меньшее сокращение объема гиппокампа. Это область мозга, которая критически важна для памяти.
2: То есть у людей с негативными мыслями он усыхал быстрее?
3: Да, совершенно верно. Так что связь прямая. Негативные мысли о старении вызывают хронический стресс, который физически повреждает наш мозг и тело. А позитивные установки, они как бы служат защитным буфером. Наше восприятие становится нашей биологической реальностью.
2: Это же просто все переворачивает. Получается, борясь с эйджизмом, мы боремся не за какую-то абстрактную справедливость, а за реальные годы и качество своей жизни.
3: За свое здоровье, по сути.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Автомеханика. На радио «Мелодия».
5: Многие водители начинают переживать, когда замечают, что двигатель расходует масло. Уровень постепенно падает, и возникает ощущение, что с мотором что-то не так. Но дело в том, что небольшой расход масла сам по себе допустим. Когда двигатель работает, часть масла сгорает вместе с топливом, особенно на высоких оборотах. У современных моторов это нормальное явление, и производители даже указывают допустимые значения. Если расход небольшой и остается стабильным, достаточно просто контролировать уровень и вовремя доливать. Насторожиться стоит в другом случае. Когда расход начинает расти, появляются дым из выхлопа или масляные следы. Это уже сигнал износа. В этом случае важно не затягивать с диагностикой, потому что проблема может быть связана с кольцами или системой вентиляции картерных газов. Чем раньше это проверить, тем дешевле обойдется ремонт. Теперь поговорим о коробке передач. Многие сталкиваются с ситуацией, когда автомат начинает переключаться с толчками. Сначала это кажется мелочью, но со временем поведение становится все заметнее. Чаще всего причина в состоянии масла. Со временем оно теряет свойства, загрязняется и хуже передает давление внутри коробки. Из-за этого переключения становятся жесткими. Дополнительно влияет стиль езды. Резкие ускорения, пробки и перегрев увеличивают нагрузку на трансмиссию. В этом случае помогает простая профилактика. Регулярная замена масла и спокойная эксплуатация заметно продлевают срок службы. Когда проблема только начинает проявляться, своевременное обслуживание может полностью ее устранить. А теперь перейдем к ситуации, которая знакома многим. После ремонта автомобиль вдруг начинает ехать хуже, чем раньше. Ожидание было одно, а результат совсем другой. Причин здесь несколько. Первое связано с качеством запчастей. Даже новая деталь может работать иначе, если она не соответствует оригинальным параметрам. Вторая причина – это установка. Небольшая ошибка при сборке или неправильная затяжка могут повлиять на поведение. Есть и еще один важный момент. После замены некоторых узлов требуется адаптация электронных систем. Когда этого не делают, блок управления продолжает работать по старым настройкам. Из-за этого машина может ехать неровно, переключаться иначе или терять динамику. На этом пока все.
4: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Стумп. Многие рецепты национальной кухни Бельгии были позаимствованы местными кулинарами у поваров из соседних стран – Франции, Германии или Нидерландов. И наоборот, некоторые блюда, появившиеся как раз в Бельгии, с удовольствием готовят соседи бельгийцев – французы, немцы и голландцы. Так получилось, например, с традиционным бельгийским блюдом «стумп», которая пользуется невероятной популярностью в Нидерландах. Стумп представляет собой картофельное пюре, смешанное с размельченными овощами, а иногда и с кусочками бекона. В качестве овощей для стумпа могут использоваться репчатый лук, морковь, шпинат, горошек или, например, капуста. Придумано это вкусное и питательное блюдо было несколько веков назад бельгийскими крестьянами. В качестве компонентов для стумпа использовалось все, что вырастало на семейном огороде. А в особо удачные дни вместе с картофельным блюдом на стол также подавалось и что-то мясное. В наши дни в Бельгии стумп может выступать и в качестве основного блюда, и в качестве гарнира. Только если раньше наличие или отсутствие на тарелке мяса зависело по большей части от достатка семьи, в которой стумп готовился, то теперь все зависит лишь от вкуса и аппетита человека, решившего отведать это бельгийское народное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия.
2: О-о, сила цена, о-о, замацана.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на человека. Далее об этом и других событиях более подробно. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на одного человека в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом, на все домохозяйство потребительские расходы в Рижском регионе составили 1584 евро в месяц, что значительно превышает расходы домохозяйств в других регионах. Средние потребительские расходы латвийских домохозяйств в целом 619 евро на человека, а также средние общие расходы домохозяйств 1304 евро в месяц. Домохозяйства Рижского региона тратили сравнительно меньшую часть общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки – 21,4%, в то время как расходы жителей Латгала на продукты питания составляли 29,8% всех расходов, а жителей Курзама и Видзама – более 28%. Расходы в евро на покрытие затрат на продукты питания у домохозяйства Рижского региона были выше – 161 евро на одного человека в месяц, в то время как в среднем по Латвии 151 евро в месяц. Как и в других регионах, расходы домохозяйств Рижского региона на жилье составили 16% ежемесячных трат, или 120 евро. Транспортные расходы 11,7%, или 87 евро. В среднем по Латвии расходы домохозяйств на жилье составляли 100 евро, транспортные расходы 74 евро в месяц на одного человека. Домохозяйства Рижского региона сравнительно более крупную долю повседневных расходов направляли на отдых, спорт и культуру, тратя на эти цели 9,5%. Или 71 евро в месяц на человека. В среднем по Латвии эти расходы составляли 8,2% общих расходов или 51 евро в месяц. На рестораны, кафе, услуги по размещению домохозяйства Рижского региона также тратили больше 8,3% общих расходов или 62 евро в месяц на одного человека в домохозяйстве. В среднем по Латвии на эти услуги тратилось 6,6% или 41 евро в месяц. В Рижском регионе каждый член домохозяйства в прошлом году потреблял в среднем 56 килограммов фруктов по сравнению с показателем 51,6 килограмма в среднем по Латвии. Больше, чем в других регионах, рижане потребляли сыра 15,4 килограмма на человека против 14,1 килограмма в среднем по стране. Потребление молотого кофе составило 3,2 килограмма против 2,8 в среднем по Латвии. Жители Рижского региона потребляли больше мучных кондитерских изделий 14,3 килограмма на человека в год против 14 килограммов в среднем по Латвии. Традиционных продуктов в Рижском регионе потребляли меньше. В среднем 185 яиц на человека в год против 192 в среднем по стране. 22,8 килограмма хлеба против 26,6 килограмма и 9,7 килограмма свежей свинины против 13,2 килограмма. Потребление свежей говядины составило 2 килограмма против 1,2 килограмма в среднем по Латвии. Мясо птицы 11,4 килограмма против 10,7, лососевых 2 килограмма против 1,4 килограмма в среднем по Латвии. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Бунгало. При упоминании слова «бунгало» многие сразу представляют себе простую хижину с соломенной крышей где-нибудь на берегу океана. Однако на самом деле бунгало куда более разнообразны. От уютных коттеджей в европейском стиле до роскошных вилл с просторными террасами. Этот формат жилья, зародившийся в Бенгалии как адаптация традиционных местных хижин для европейских колонизаторов, со временем превратился в популярный вариант загородного отдыха по всему миру. Изначально бунгало строились как одноэтажные дома с плоской или покатой крышей, большой верандой и открытой планировкой, где центральное пространство объединяло кухню, гостиную и зону отдыха. Британцы, а затем американцы, переняли эту концепцию, добавив в нее элементы западной архитектуры – колонны, резные карнизы и каменную отделку. В начале 20 века бунгало пережили настоящий бум, особенно в США, где появились региональные разновидности. Калифорнийские с их легкостью и обилием света, чикагские более основательные, английские с четкими линиями и сдержанным дизайном. Сегодня бунгало остаются востребованным вариантом для загородного отдыха, но их облик сильно зависит от местных традиций. В Азии это чаще всего легкие постройки у воды, сохраняющие колониальный шарм. В Америке удобные дома с террасами, идеально подходящие для жизни на природе. Отдельный пласт – гостиничные бунгало, которые предлагают туристам вместо стандартного номера отдельный домик с собственной территорией. Это как дача в сравнении с городской квартирой. Больше простора, уединения и ощущения близости к природе. Бунгало давно перестали быть просто временным жильем. Сегодня это стильный и комфортный вариант для тех, кто ценит гармонию с окружающим ландшафтом и не любит тесноты. Будь то скромный домик у пляжа или просторный коттедж с панорамными окнами, бунгало предлагают особый формат отдыха, где нет места суете, зато есть ощущение настоящего дома, даже если вы здесь

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о самых необычных и интересных деталях, которые делают каждого питомца уникальным. Например, рисунок на носу у собаки неповторим, как отпечатки пальцев у человека. Если внимательно присмотреться к носу собаки, можно заметить его структуру. Тонкие линии, бугорки и бороздки, которые образуют сложный узор на коже. Эти узоры у каждой собаки разные, и даже у щенков из одного помета они не повторяются. Исследования показывают, что такие носовые отпечатки формируются в раннем возрасте и остаются стабильными по мере роста питомца. Это означает, что рисунок носа – это уникальная визитная карточка каждой собаки. Эта особенность стала предметом изучения и обсуждения, поскольку она может использоваться не только как интересный факт, но и как способ идентификации собаки, похожей на человеческие отпечатки пальцев. Некоторые технологии уже позволяют делать цифровые снимки носа и анализировать их для различения собак среди множества других. Иногда этим фактом можно даже воспользоваться на практике. Если собака потеряется, фотография ее носа может помочь другим людям или сервисам удостоверить, что именно это ваш питомец, особенно если он зарегистрирован в специальном приложении с такой функцией. Стоит запомнить, рисунок на носу у собаки – это не просто красивый узор, это именно то, что делает вашего питомца неповторимым. А пока мы учимся замечать такие удивительные особенности, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Непридуманные сюжеты. На радио Мелодия.
9: Волк с Уолл-стрит.
10: Как только в 2013 году вышел фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», он сразу получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Голливудская кинокартина была 5 раз номинирована на «Оскар», получила «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и вошла в десятку лучших фильмов 2013 года. Фильм основан на реальных событиях жизни Джордана Белфорта, брокера, который построил состояние на мошеннических схемах на Уолл-стрит. Он быстро добился успеха и вскоре открыл свою фирму, в которой начал отмывать деньги. Суть его метода заключалась в том, чтобы искусственно создавать спрос на акции, тайком покупать их за свои средства, а затем продавать в разы дороже. Джордан Белфорт стал миллиардером и вел гедонистический образ жизни, но через несколько лет его все-таки поймали. После выхода на свободу он написал автобиографию. Именно она и легла в основу фильма «Волк с Уолл-стрит». Сам Белфорт писал, что у него было много прозвищ, но это до сих пор остается самым любимым. Главная роль досталась Леонардо Ди Каприо. Говорят, он мечтал перевоплотиться в образ Джордана Белфорта с того момента, как прочитал его мемуары. Перед съемками он много общался с прототипом своего героя, а сам Джордан Белфорт даже появился в финальной сцене фильма. Он выступает в роли ведущего, который представляет главного героя как мотивационного спикера уже после тюрьмы. «Волк с Уолл-стрит» заработал в мировом прокате 409 миллионов при бюджете в 100. Этот фильм стал самым кассовым в карьере режиссера Мартина Скорсезе.
8: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Шанхай. Огромный, сверкающий и живой Шанхай поражает сразу. Здесь живут 25 миллионов человек, а мужа или жену ищут на брачном рынке. Из аэропорта в город ходит сверхскоростной поезд будущего на магнитной подушке, а местные мужчины по выходным вместо рыбалки отправляются запускать воздушных змеев. Шанхай во многом сохранил те черты, которые были у него 100 лет назад. Тогда это был портовый город с толпами моряков и красными фонарями. Там испокон веков было много иностранцев, и всегда можно было быстро заработать много денег. Таким он остался и до сих пор. Сегодня Шанхай – это хоть и неофициально, но финансовая столица Китая. Несмотря на это, жизнь здесь дешевле, чем во многих других мегаполисах мира. И проще. В Шанхае живет очень много людей, а потому город устроен так, чтобы всем было удобно, и все очень слаженно работает. Например, здесь отличная транспортная система, недорогое такси, магазины открыты допоздна, и чего бы ни захотелось в любое время дня и ночи, все привезут быстро, да еще и скажут спасибо, а денег за доставку не возьмут. В отличие от, например, более собранных и закрытых пекинцев, шанхайцы больше всего в жизни любят расслабиться и повеселиться, а особенно поесть. Поэтому здесь кругом рестораны и бары с живой музыкой. А с тем, чтобы поесть вкусно, проблем никаких. Еда вообще – основа основ китайской жизни и любимая тема для разговоров. Правда, есть и местные особенности. В частности, еда из Шанхая обычно слаще, чем где-либо в Китае, и во время готовки в нее часто добавляют глутамат натрия. Он придает вкус даже обычному рису, но он очень вредный, и от него толстеют. Шанхайцы умеют развлекаться и радоваться жизни. Даже старики ложатся в 10 вечера, встают в 6 утра и идут заниматься в парк тай-чи или танцами под музыку из принесенного с собой магнитофона. Там же, в парках на скамейках, можно встретить старичков, безмятежно выгуливающих своих домашних сверчков. Это насекомое в Китае символизирует лето, храбрость и возрождение. Они – символ долголетия и покоя. Таких домашних питомцев держат в тростниковых коробочках или клетках и наслаждаются их пением. Нередко в шанхайских парках можно увидеть и необычные состязания – бои сверчков. Зрители вокруг обычно громко кричат и сильно жестикулируют. И хотя азартные игры в Китае запрещены, любители боевых сверчков потихоньку делают мелкие ставки. Шанхай, как и Стамбул, можно смело назвать городом контрастов. Здесь, среди сияющих небоскребов, легко наткнуться на спокойные и умиротворяющие островки древности и культуры, где бешеный ритм жизни и суета большого города сменяются безмятежностью и возможностью передохнуть. В этом огромном мегаполисе живет невероятное количество народа, но при этом все очень доброжелательные и улыбчивые. Единственное, но существенное неудобство, к которому в Шанхае очень трудно привыкнуть, — это экология. Каждое утро, собираясь выйти на улицу, местные жители вместо прогноза погоды смотрят в специальном приложении уровень загрязненности воздуха. И если показатель вредных веществ превышает отметку в 150, то горожане надевают маски. Бурное портовое прошлое Шанхая дает о себе знать и по сей день. Здесь, как и раньше, очень много иностранцев. И именно эта интернациональная атмосфера разноцветного, но удобного для жизни муравейника так нравится многим.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. У одного из латвийских страховщиков оформлено групповое страхование путешествия для 33 человек, пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из этой группы 28 человек являются подданными Латвии, а остальные пятеро – гражданами других стран. Еще 6 путешественников приобрели полисы страхования у двух других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Сейчас, когда подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести, страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией и готовы оказать поддержку и страховую помощь, как только это станет возможным. В Латвийской ассоциации страховщиков пояснили, что если застрахованные лица в Непале будут найдены живыми, страхование путешествий покроет неотложную медицинскую помощь, а также последующую репатриацию на родину. В случае, если подданные Латвии в Непале не будут найдены, страховая выплата в случае смерти будет возможна тогда, когда компетентные органы признают человека умершим и будет получено свидетельство о смерти. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитаделы» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Во вторник, 8 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Георгий Свиридов. «Метель».
0: Свои первые произведения известный советский композитор Георгий Свиридов написал еще в 1935 году. Это был цикл лирических романсов на стихи Пушкина. Творчество русского поэта было близко композитору, поэтому когда в 1964 году режиссер Владимир Басов предложил Свиридову сочинить музыку к фильму «Метель» по пушкинской повести, музыкант с радостью согласился. В итоге получилось несколько выразительных произведений, самым известным из которых стал «Вальс «Метель». С момента выхода фильма прошло более полувека, а знаменитый вальс до сих пор пользуется большой популярностью и часто используется в фильмах и на телевидении.
1: Георгий Свиридов. «Метель».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в «Билишу сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Вальс начинается так, как будто из воздуха возникает хрупкое воспоминание. Вальс, в котором кружатся не только герои, но и сама жизнь, между надеждой и обреченностью, между любовью и ее невозможностью. Это вальс Евгения Доги из фильма Эмиля Латяну «Мой ласковый и нежный зверь». Музыка, написанная наспех, но навсегда.

середине 70-х Латиано решает экранизировать чеховскую повесть «Драма на охоте» и упрямо настаивает, музыку напишет Евгений Дога. Комиссия против, мол, для молдаванина это слишком русский материал. Но Латиано добивается своего, и работа начинается, причем еще до съемок. Режиссер сразу расставил акценты. Музыка должна стать частью действия, а не иллюстрацией к нему. И одну из ключевых сцен, свадьбу Оленьки Скворцовой, он планирует с настоящим вальсом в духе 19 века. Идеальный момент, не хватает только подходящей мелодии. Фонотека молчит, и тогда Дога берет слово. «Я сам напишу вальс». Слова, о которых он позже пожалеет. Время шло, а вальс так и не появился. И вот звонок. Латиано вызывает композитора в подмосковную усадьбу, где идет съемка. До сцены свадьбы 2 дня, а вальса нет. Режиссер в бешенстве. Дога лихорадочно роется в старых черновиках. Первые наброски не проходят, и только третий, небрежно начертанный зелеными чернилами, цепляет слух. Латиано говорит: «Завтра. Музыка должна быть записана завтра». И вот ночью рождается тот самый вальс. 3 минуты из 2 мелодий. Минимум нот, прозрачная оркестровка и хор. Незапланированный, непрописанный, он родился вместе с музыкой.

Дога позже скажет: «Было бы больше времени, я бы все испортил». Когда оркестр закончил запись, музыканты восторженно застучали смычками. На съемочной площадке стояла тишина. Не потому, что не понравилось, а потому, что все стояли с комом в горле. Казалось, они услышали неизвестного Штрауса и финальную музыку к своему собственному прощанию. Так родилась мелодия, которую до сих пор невозможно слушать без мурашек. Музыка, в которой нет ни помпы, ни надрыва, только жизнь и тихая невозможная любовь.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на билишусервис.lv.

0: над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvia Spasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию. На портале общественных инициатив «Мана Балсалве» начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2,5 миллионов человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 миллион 845 тысяч человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы. Во вторник, 8 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн, пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия High Line потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль пути пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны «Хайлайн». Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк Хайлайн очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнес Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных, 43%, считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался

самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке – 103 мм осадков – 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа в Зосене – плюс 5,5 градусов. Самая высокая – 5 августа в Елгаве – плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла. Во вторник, 8 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ-3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптировать к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. У одного из латвийских страховщиков оформлено групповое страхование путешествия для 33 человек, пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из этой группы 28 человек являются подданными Латвии, а остальные пятеро – гражданами других стран. Еще 6 путешественников приобрели полисы страхования у двух других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Сейчас, когда подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести, страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией и готовы оказать помощь.

поддержку и страховую помощь, как только это станет возможным. В Латвийской ассоциации страховщиков пояснили, что если застрахованные лица в Непале будут найдены живыми, страхование путешествий покроет неотложную медицинскую помощь, а также последующую репатриацию на родину. В случае, если подданные Латвии в Непале не будут найдены, страховая выплата в случае смерти будет возможна тогда, когда компетентные органы признают человека умершим и будет получено свидетельство о смерти. Во вторник, 8 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу около 12 часов дня в Царникове Адажского края две собаки, бывшие без присмотра, напали на детей дошкольного образовательного учреждения «Рейкстинш». Двое детей были доставлены в больницу, им потребовались операции. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в субботу в детской больнице. Группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории учебного заведения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки со стороны улицы Лашо к группе детей приблизились две оставленные хозяевами без присмотра собаки. Согласно предоставленной самоуправлением Адажского края информации, в инциденте пострадали 6 детей, двое из которых были госпитализированы. Пострадала также одна из сопровождавших детей педагогов, которая пыталась удержать собак, чтобы защитить детей. Как рассказал агентству Лето, мэр Адажского края Гатис Мигланс, на помощь группе детей поспешил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который пытался также защитить детей, сажая их в свою машину. Мэр сообщил, что двоим детям сделаны операции, остальные пострадавшие отправились домой. Помощнице воспитателя также не потребовалось серьезного медицинского вмешательства. После пережитого шока ей была оказана необходимая помощь. Мигланс сообщил, что запросил отчеты о произошедшем у руководства детского сада и полиции самоуправления. По имеющейся в его распоряжении информации, сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. В связи с произошедшим начато 4 процесса об административном правонарушении. В самоуправлении поясняют, что информацию о госпитализированных пострадавших служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст госполиции. О случившемся проинформирована продовольственно-ветеринарная служба, которая проведет проверку. В самоуправлении подчеркивают, что в настоящее время главным приоритетом является здоровье, безопасность и эмоциональное благополучие детей. Родителям детей предоставлена информация о доступной психологической поддержке. Социальная служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям дошкольного образовательного учреждения. Местные власти призывают владельцев собак ответственно относиться к безопасности детей и окружающих. Обязанность владельца собаки – не допускать ситуаций, в которых животное без присмотра может угрожать другим людям. Также нельзя допускать свободного выгула собак, а в общественных местах необходимо соблюдать требования по содержанию и надзору за животными. Самоуправление сотрудничает с полицией, продовольственно-ветеринарной службой и другими ответственными службами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение о необходимых дальнейших мерах безопасности. Ответственным службам удалось установить владелицу собак. После проведения полиции процессуальных действий собаки были переданы владелице. Дальнейшая проверка собак входит в компетенцию продовольственно-ветеринарной службы. Во втором квартале этого года в стране было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66200 безработных. Большинство из них, или 21200 человек, искали работу от 3 до 5 месяцев, еще 18100 от 1 до 2 лет. Пособие по безработице выплачивается не дольше 8 месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа человека и зарплаты, с которой производились взносы. Статус безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим работу. Находясь в этом статусе, безработный должен выполнять ряд установленных Госагентством занятости мер по поиску работы. У безработного есть возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переквалификации, повышения квалификации, а также во время получения неформального образования. Также можно получить карьерные консультации. Согласно результатам опроса, проведенного международной компанией Gemius, занимающейся исследованиями и технологиями в сфере интернета, в Латвии 96% жителей за последние 6 месяцев выбирали для получения товаров, приобретенных онлайн, терминалы для посылок. Терминалы для выдачи посылок являются самым популярным способом доставки во всех трех странах Балтии. В Латвии ими пользовались 96% респондентов за последние 6 месяцев, в Эстонии 95%, а в Литве, где изучались покупательские привычки за последние 12 месяцев, 54%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 95%, 96% и 57%. В этом году в Латвии курьерской доставкой воспользовались 54% респондентов, в Эстонии 50%, в Литве 34%. Получение товаров в магазине или точке продажи выбрали 47% латышских, 50% эстонских и 25% литовских респондентов. В то же время чрезмерно длительные сроки доставки и высокие затраты на доставку по-прежнему остаются одними из наиболее часто упоминаемых проблем, связанных с доставкой. В этом году 44% в Латвии, 50% в Эстонии и 26% в Литве заявили, что сроки доставки слишком долгие. В свою очередь, о высоких затратах на доставку упомянули 35% респондентов в Латвии и 39% в Эстонии. В Литве об этой проблеме упомянули 15% респондентов. В Латвии и Эстонии третьим по распространенности ответом было отсутствие проблем с доставкой. В Латвии этот ответ дали 25%, в Эстонии 24%. В Литве третьей по распространенности проблемой были высокие затраты на доставку. 18,3% жителей Латвии поддерживают введение более высоких налогов, которые обеспечили бы больше финансовых ресурсов для общественных услуг, например, образования и здравоохранения. Такие результаты были получены в ходе опроса исследовательской компании ТНС Латвия о долгосрочной стратегии развития «Латвия-2050». Почти половина, или 47,3% респондентов, поддерживают такое направление развития государства, которое предусматривает более низкие налоги, обеспечивающие благосостояние жителей за счет более высоких доходов и одновременно более ограниченную доступность качественных общественных услуг. 29,4% респондентов выбрали компромисс между обоими направлениями развития государства. 5% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос. Почти треть или 29% жителей Латвии признают, что площадь жилья оказывает существенное влияние на их решение о рождении детей в семье, сообщила девелоперская компания Bonava со ссылкой на проведенное международное исследование. Похожая картина наблюдается в остальных странах Балтии. В целом, по Балтии влияние площади жилья на решение о детях считают существенным 30% опрошенных. Наиболее высок этот показатель в Литве и Эстонии. В обеих странах на это указал 31% жителей. В Латвии он лишь немногим ниже – 29%. Как свидетельствует исследование, подходящее для нужд семьи жилье не всегда определяется только его площадью, важна также возможность адаптировать жизненное пространство к изменениям – появлению ребенка в семье, моменту, когда дети начинают самостоятельную жизнь, изменению рабочих привычек или другим жизненным обстоятельствам. Пространство, которое на одном этапе жизни служит детской, на другом может стать домашним офисом или приобрести совершенно иную функцию. Возможно, менять планировку помещений с помощью передвижных или иным образом трансформируемых стен считают важной 38% жителей Балтии и 35% жителей Латвии, тогда как возможность обустроить в жилье рабочее место важна, соответственно, для 36-35% опрошенных. Примерно треть жителей Балтии привлекательной кажется и возможность выделить отдельную жилую площадь, которую можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. В Латвии и Эстонии такое решение считают значимым – 28%, в Литве – 38% респондентов. В исследовании сделан вывод, что на решение о создании семьи влияет не только доступность и пригодность жилья, но и в целом стабильность жизни, финансовая безопасность, профессиональная устойчивость, эмоциональное и физическое здоровье, а также общая уверенность в будущем. В Балтии 24% опрошенных в возрасте от 20 до 29 лет указывают, что у них нет детей, и в настоящее время они не планируют их в будущем, тогда как половина или 49% планируют детей в будущем. В странах Балтии опрос проводился преимущественно среди жителей столиц. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте!
2: У одного из латвийских страховщиков оформлено групповое страхование путешествия для 33 человек, пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из этой группы 28 человек являются подданными Латвии, а остальные пятеро – гражданами других стран. Еще 6 путешественников приобрели полисы страхования у двух других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Сейчас, когда подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести,

Сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2,5 миллионов человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 845 000 человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитаделы» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнис Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных, 43%, считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке 103 мм осадков, 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа
90 в Зосене, плюс 5,5 градусов. Самая высокая

0: 5 августа в Елгове, плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvijas Pasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства в установленный ветеринаром срок, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности продовольственно-ветеринарная служба поручила владельцу собак обеспечить их изоляцию и наблюдение. Если в течение 10 дней клинических признаков заболевания наблюдаться не будет, собак необходимо будет повторно вакцинировать от бешенства. Также ветеринарная служба возьмет образцы для лабораторного определения уровня антител к бешенству в крови собак. В то же время служба отмечает, что в соответствии с изменениями в нормативных актах с 1 января 2026 года служба больше не будет проводить оценку опасности собак. Как сообщалось, в связи с нападением двух собак на воспитанников Царниковского детского сада «Рейкстинш» в пятницу 4 сентября госполиция начала уголовный процесс. По 20 разделу Уголовного закона «Преступные деяния против общей безопасности общественного порядка». В настоящее время ведется расследование. Владелец собак установлен. В компании по страхованию рисков «Эрго» было оформлено групповое страхование путешествия для 33 пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из группы 28 человек являются подданными Латвии, остальные пятеро – гражданами других стран. Представители страховой компании «Эрго» сообщили, что у 33 человек, которые в августе отправились в путешествие в Непал и потенциально могли находиться в зоне стихийного бедствия, есть групповой полис туристического страхования «Эрго». Компания подтверждает, что готова предоставить страховую защиту и поддержку застрахованным лицам и их близким, как только это станет возможным и будет доступна информация о состоянии пострадавших. В зависимости от обстоятельств, туристическая страховка покроет расходы на медпомощь и лечение, расходы на репатриацию, транспортировку, а в случае смерти путешественников будет выплачено предусмотренное страховое возмещение близким. Директор департамента по урегулированию возмещения «Эрго» Санита Рубине отметила, что трагедия в Непале стала тяжелым потрясением. Эрго выражает соболезнования близким пострадавших и надеется, что пропавшие без вести будут найдены. Учитывая, что стихийное бедствие произошло во время действия страхового полиса, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом, будут покрыты после окончания срока его действия. Готовы предоставить поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, и мы получим больше информации о последствиях произошедшего, подтверждает Рубина. Еще 6 путешественников, по информации Латвийской ассоциации страховщиков, приобрели полиса страхования путешествия у 2 других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Если в полисе было указано контактное лицо, страховщики связались с ним и предоставили информацию о страховом покрытии и выяснении других вопросов. В настоящее время Латвийская ассоциация страховщиков призывает близких путешественников следить за актуальной информацией, поддерживать тесную связь с консульской службой Министерства иностранных дел Латвии. Сейчас подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести. Страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией, готовы оказать поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, отметили в ассоциации. Здесь пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай наводнения в Непале наступил в период действия полиса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием и предусмотренные полисом, будут покрыты после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев. Сегодня в 18 часов в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких. Экуменическое богослужение проведут архиепископ Ринолдс Грантс и главы христианских конфессий. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на одного человека в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом на все домохозяйство потребительские расходы в Рижском регионе составили 1584 евро в месяц, что значительно превышает расходы домохозяйств в других регионах. Средние потребительские расходы латвийских домохозяйств в целом 619 евро на человека, а также средние общие расходы домохозяйств 1304 евро в месяц. Домохозяйства Рижского региона тратили сравнительно меньшую часть общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки – 21,4%, в то время как расходы жителей Латгала на продукты питания составляли 29,8% всех расходов, а жителей Курзема и Видзема – более 28%. Расходы в евро на покрытие затрат на продукты питания у домохозяйства Рижского региона были выше – 161 евро на одного человека в месяц, в то время как в среднем по Латвии 151 евро в месяц. Как и в других регионах, расходы домохозяйств Рижского региона на жилье составили 16% ежемесячных трат, или 120 евро. Транспортные расходы 11,7%, или 87 евро. В среднем по Латвии расходы домохозяйств на жилье составляли 100 евро, транспортные расходы 74 евро в месяц на одного человека. Домохозяйства Рижского региона сравнительно более крупную долю повседневных расходов направляли на отдых, спорт и культуру, тратя на эти цели 9,5%. Или 71 евро в месяц на человека. В среднем по Латвии эти расходы составляли 8,2% общих расходов или 51 евро в месяц. На рестораны, кафе, услуги по размещению домохозяйства Рижского региона также тратили больше 8,3% общих расходов или 62 евро в месяц на одного человека в домохозяйстве. В среднем по Латвии на эти услуги тратилось 6,6% или 41 евро в месяц. В Рижском регионе каждый член домохозяйства в прошлом году потреблял в среднем 56 килограммов фруктов по сравнению с показателем 51,6 килограмма в среднем по Латвии. Больше, чем в других регионах, рижане потребляли сыра 15,4 килограмма на человека против 14,1 килограмма в среднем по стране. Потребление молотого кофе составило 3,2 килограмма против 2,8 в среднем по Латвии. Жители Рижского региона потребляли больше мучных кондитерских изделий 14,3 килограмма на человека в год против 14 килограммов в среднем по Латвии. Традиционных продуктов в Рижском регионе потребляли меньше. В среднем 185 яиц на человека в год против 192 в среднем по стране. 22,8 килограмма хлеба против 26,6 килограмма и 9,7 килограмма свежей свинины против 13,2 килограмма. Потребление свежей говядины составило 2 килограмма против 1,2 килограмма в среднем по Латвии. Мясо птицы 11,4 килограмма против 10,7 лососевых, 2 килограмма против 1,4 килограмма в среднем по Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На портале общественных инициатив «Мана Балсалве» начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2,5 миллионов человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 845 000 человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитаделы» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнис Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных 43% считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. мм. При этом одни сутки, 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке 103 мм осадков, 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа в Зосене, плюс 5,5 градусов. Самая высокая 5 августа в Елгаве, плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла. К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvijas Pasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над Янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу около 12 часов.